0: While you're here listening to this superb show, why not visit the website radioroyalbradford.co.uk? That's www.radioroyalbradford.co.uk.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».